Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем. Так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное.

небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество, дело степь мое, одиночество, смерти нет.

Небо звездное, руки августа. На дороге машин метелица. Что пожнем, когда пожнем?

нового века белого продолжения. Понимание, что мы часть всего безответного, что мы ночь.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.
5: Так звучит наше

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм, пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Наша реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наша.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее.

Наше радио. Музыка.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Проверено временем.
6: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: наша реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

темном зале все танцуют, и моя подруга в такт.

0: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
1: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны.
2: И даже в четверг.
3: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы?
8: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BizStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

теперь другое. Ты хохочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне твой.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: ему на суточный ром.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-0-4-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 379 украинских беспилотников сбили средства ПВО над регионами России минувшей ночью, передают Минобороны. Кроме того, в ведомстве отчитались о нанесении ударов по используемым в интересах доставки грузов для ВСУ портам Украины. Уничтожен сухогруз в районе острова Змеиный. Также вооруженные силы поразили разгружавший боеприпасы контейнеровоз в порту Черноморск Одесской области. Логистические комплексы «Валберес» в Тамбовской области подверглись атаке ВСУ. В результате попадания беспилотника семеро погибли, пострадали 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов. Кроме того, украинский беспилотник ударил по складу в подмосковной «Электростали». 24 человека получили ранения, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Также в результате атаки произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Два человека пострадали. Пациенты, расположенного рядом с местом пожара роддома, эвакуированы. Беспилотный летательный аппарат попал в многоквартирный дом во Владимире. Возник пожар. По словам губернатора Александра Авдеева, пострадавших в результате инцидента нет. США седьмую ночь подряд нанесли серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил страны. Три человека погибли, еще восемь пострадали. В свою очередь, военный советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи пригрозил штатам полномасштабным наступлением, если Вашингтон продолжит атаки на Исламскую республику. Минувшей ночью были поражены американские объекты в Бахрейне и Кувейте. Установить предел платы за возврат железнодорожного билета в размере 10% от его стоимости предложили в Федеральной антимонопольной службе. Стоимость услуги по оформлению возврата средств за неиспользованный посадочный талон с 2020 года в связи с пандемией коронавирусом была снижена до минимального размера. Ведомстве сообщили, что за прошлый год количество возвращенных ЖД-билетов превысило 25 миллионов, при этом повторно выкупали менее 6 миллионов мест. Нововведение сократит число возвратов и обеспечит наличие достаточного количества посадочных талонов в продаже, считают в ФАС. В России запустят

0: Разработку и внедрение биотехнологии и регенеративной биомедицины следует из документа правительства. Этот раздел опирается на клеточную терапию и генную инженерию. Регенеративная медицина основана на использовании собственных ресурсов организма для его восстановления. Заниматься разработками будут Минобрнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Первые результаты ожидаются уже в 2027 году. 5 кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации. Весной их обнаружили в истощенном состоянии. Вес животных был недостаточным для выживания в холодной воде и самостоятельной охоты. Их передали в Санкт-Петербургский центр спасения морских млекопитающих, где нерпы окрепли, набрали массу до 13-15 килограммов и научились самостоятельно добывать рыбу. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Пятница, сегодня 7 вечера. Вы включили наше радио, мы включили вас. Подождите, вас не видно. Сейчас я вас настрою. Так, вижу, прекрасно. Так, хорошо, хорошо, все здесь. Значит, мы две нейросетки. Александр Бон и Яна Лукьянова приготовились, потому что...
1: Нейромешочек.
0: Потому что... Так, у меня текст пропал, потому что...
1: Потому что что?
0: Потому что мы... Так, сейчас, подождите, текст вернется. Потому что мы, вот вернулся текст, рады нашей вечерней встрече.
1: И пока все.
0: Да.
1: Вот буквально все с нетерпением ждут финала чемпионата мира по футболу. У нас свой с Сашкой финал. Финал вашего, друзья, недельного голосования за песни.
0: Кстати, насчет финала чемпионата мира, я, ну, тут нет моих любимых. Я просто болею против Бразилии. Ой.
1: Ты уже победился.
0: Против Аргентины. Ну, просто я уже устал от аргентинцев. От Месси просто уже, ну, хватит, господи. Давайте другую команду. Давайте вон Боснию и Герцеговину.
1: Ну, а я традиционно, раз уж Сашка болеет против Аргентины, я, конечно, буду болеть за.
0: Сегодня нас ждут 13 треков. Это очень много. Это число неизменно. А также одна новинка и три фрагмента новых треков в рубрике «Мы вас услышали».
1: А еще сегодня поговорим с Антоном Завьяловым о том, могут ли надоесть собственные песни. Выясним специфику театральной сцены у Максима Кучеренко и обсудим конный спорт с Дилярой Вакаповичем.
0: И это еще не все, друзья. Но все мы вам не расскажем, потому что иначе слушать будет неинтересно. В общем, давайте начинать. Поехали.

0: Премьера недели.
1: Первая и единственная новинка на этой неделе – песня 19 группы «Дела поважнее».
2: К слову, к подготовке этого релиза музыканты подошли весьма креативно. Выпустили настоящую компьютерную игру, проходя которую слушатели открывали строчки нового трека.
1: Все, все подробности узнали у лидера команды Никиты Багрова.
3: Песня была написана в прошлом году, когда мы с ребятами летели из китайского тура домой в ноябрьскую Москву. В начале полета самолет облетал острова с красивыми райскими пляжами, и вид из окна вдохновил на это летнее курортное настроение. Первой в голову, конечно, запала строчка про 19 часов, середину июля, закат, пляж. Ведь что же еще может быть лучше? Вокруг этого момента захотелось построить всю остальную историю, как бы зафиксировать эту картинку в песне. Кстати, изначально была задумка добавить туда нотку трагедии и сделать так, чтобы во втором куплете герои все-таки не встретились. Представляете, в намеченное время герой приходит на пляж и видит, что его никто не ждет. Ее там нет, представляете? Но потом я взглянул на это, на все со стороны и подумал, да ну, нам сейчас и так хватает грусти, пусть хоть в этой песне у героев все будет хорошо.
0: Премьера недели.
1: Дела поважнее.

0: Наша реклама.
1: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
2: И даже в четверг.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артроз, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Поколений.
9: Знаете ли вы,
10: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: И наш топ-13, друзья, сегодня открывают Гребенщик и Огниво с песней «Улица счастья».
1: Виталий Гребенщиков сейчас активно пишет новые песни. В соцсетях недавно намекнул на грядущий релиз. Это будет фит. С кем пока не уточняется, придется подождать.
0: Ну а мы спросили у музыканта, как он относится к нейросетевым музыкальным экспериментам.
1: Как выяснилось, искусственный интеллект Виталий в своей работе применять не планирует.
2: Я слышал крутые... У нас ребята делают крутые опыты, эксперименты. Я слышал крутые результаты работы с ишками музыкантами. И что как бы с этим дальше-то делать? Издавать я это не буду. Что некоторые это используют, но мне нет. Я не успеваю свои все даже заметки реализовать.
1: Я не знаю, все ли или не все ли, но вообще пока еще на то время, когда нейросетевой трек можно отличить.
0: А я не умею.
1: Вообще-то я только что хвастаюсь тем, что мы можем.
0: Но вы можете, Александр Аргольевич, а я нет.
1: Она шутит, все мы можем. Я говорю, мы. Ты меня слышишь? Нет, нейросетка. Твою нейросеть только рыбу ловить.
3: 13 место.
0: Гребенщик и Огниво. Улица счастья.

0: 13 место. Гребенщик и огниво. Улица счастья. На 12-й строчке «О, Марго и рубеж веков» с песней «По тротуарам».
1: Этот релиз очень понравился поклонникам обеих команд. И ребята даже выпустили отдельным релизом акустическую версию трека. Но что самое интересное, Саша?
0: Да.
1: Музыканты даже не ожидали, что новая песня станет настолько популярной у слушателей.
2: Записали песню, совершенно не ожидая, что она понравится миллионам человек еще до выхода. Представляете, я до сих пор ощущаю мурашки, когда говорю про это.
3: 12 место.
0: О, Марго, рубеж веков. По тротуарам.

0: красота.
1: 12 место. О, Марго, рубеж веков. По тротуарам.
2: Чёртова дюжина.
3: 11 место на этой неделе заняла песня «Туман». Сольный трек Антона Завьялова.
1: Это не первый опыт артиста в сольном творчестве, между прочим. У музыканта есть еще электронный танцевальный проект «Аншифт».
3: И это та музыка, которую сам Антон может слушать, так сказать, в нерабочее время и добавлять в собственный плейлист. Об этом артист рассказал в одном из интервью.
4: За эти долгие-долгие годы опыта написания песен для 2517 и Лед 9 я действительно со временем совсем перестал слушать наш материал, когда он уже издан. Мне нужно, чтобы прошло немало времени, чтобы я забыл об этом материале, чтобы я забыл детали, какие-то подробности его создания. В общем, чтобы это опять стало для меня интересно. То есть спустя годы я могу послушать какой-то старый альбом наш, ну прям внимательно послушать, как-то, то есть адекватно. То есть я думаю, ну здорово, вот были классные идеи. Мне опять интересно послушать это. Наверное, так, пока ты создаешь, то ты, конечно, очень сильно устаешь от материала. Ты же уже в конце не можешь адекватно воспринимать, не хочется ничего упускать. То касаемо «Аншифт», например, это музыка, которую я могу слушать. Хоть сейчас мы можем фоном включить, я буду кайфовать. То есть такого нет эффекта. Но еще с чем это связано? Что это один из критериев «Аншифт», который я для себя в свое время взял на вооружение. «Аншифт» — это музыка, которую буду слушать я.
1: Как-нибудь узнаем у музыканта, будет ли он переслушивать треки из своего нового сольного проекта, а пока этим займемся мы. Слушаем.
2: 11 место.
1: Антон Завьялов, «Туман».

Наши бинты, тихо и светло. И где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не...

0: Десятое место оставили для танцев. По итогам вашего голосования песня «Не стой, танцуй» группы Ума Турман на этой неделе оказалась на 10-м месте.
1: Следим за соцсетями группы, друзья, и вам советую. Музыканты продолжают выкладывать видео своего челленджа с танцами под эту песню. Саня,
0: да,
1: давай,
0: да,
1: жги!
0: Да, присоединяйтесь к флешмобу от команды. Танец очень простой, все справятся, надо нам тоже попробовать. А прямо сейчас танцуем под песню в нашем прямом эфире.
2: Десятое место.
0: Ума Турман. «Не стой, танцуй».

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО Банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: пятую строчку чарта занимает Хмыров с песней «Вертолет».
1: А мы решили узнать у представителя, так сказать, инди-сцены, кого из коллег-артистов он слушает и что из новой музыки может порекомендовать добавить в плейлист.
0: Сохраняйте, друзья.
2: Последнее время я слушаю из наших друзей, так сказать, группу «Дайте танк», безусловно. Понравился их релиз «Хрупко», конкретно песня «Пунктир». Бон с кнопкой, разумеется. Тут даже ничего дополнительного говорить не надо. Вот. Хаски альбом «Партизан», лучший альбом на русском языке в прошлом году, я считаю. Еще исполнительница Ясофа. Вот, как-то так.
3: Девятое место. Хмыров. «Вертолет».

0: На восьмом месте сегодня слушаем песню «Необъятная» группы «Жуки».
1: Как Санька.
0: Да.
1: И по традиции хотим напомнить, что позиции в нашем чарте зависят только от вас, друзья. Заходите на сайт наше.ру, переходите в раздел «Чартова дюжина» и голосуйте за любимые треки.
0: А если не можете выбрать одну лучшую песню, не беда, каждый день у вас есть сразу три голоса. А как вы их распределите, это уже решать вам.
1: А мы продолжаем.
2: Восьмое место.
1: «Жуки», «Необъятная».
3: Через

0: Мы вас услышали.
1: Ну и рубрика «Мы вас услышали», друзья, продолжает свою работу. Что же это значит?
2: А это значит, что завтра еще три музыканта проснутся знаменитыми. Но, по крайней мере, о них точно узнают слушатели нашего радио и подписчики нашего сообщества ВКонтакте.
1: Если вы пишете песни, хотите однажды услышать их в нашем эфире, друзья, да, заходите на сайт наши.ру, переходите в раздел «Музыкантам» и регистрируйтесь.
2: Подробно заполните все поля, чтобы мы узнали как можно больше о вас или о вашей группе. Дождитесь, пока аккаунт пройдет в модерацию, и загрузите свои песни.
1: Продюсер нашего хит-парада каждую неделю выбирает три самых интересных трека, фрагменты которых мы ставим вам в рубрике «Мы вас услышали».
2: И вот кто зацепил внимание на этой неделе.
1: Myself, антидепрессант.
2: Взрыв чуда КДРР. Сколько пройдено дорог?

0: Мы вас услышали.
1: Строчки чарта сегодня расположилась песня «Человек для любви» группы Underwood.
2: Максим Кучеренко за последний год успел попробовать себя в новых амплуа. Написал книгу очерков, сам ее проиллюстрировал и даже поставил по ней одноименный спектакль. 46 минут.
1: Спросили у музыканта, чем для него отличается выступление на театральной сцене от привычного концерта группы в клубе или на фестивале.
3: Ты на театральной сцене маленький, одинокий, голый, в очень опасной ситуации. Все сидят, на тебя смотрят, никто не шелохнется. И это тебя, конечно, вводит в оцепенение. Другое дело на концертной площадке. Все в свободной форме могут с тобой взаимодействовать, подпевать. Ну, если бросят помидор, ну, тоже это, так сказать, правдивое событие, шутка. Ну, конечно, свет, звук, песни, которые поются из года в год. Твои коллеги-музыканты великолепные, которые создают стену звука. Ты напираешь на зал, а не зал на тебя. Вот такое важное впечатление у меня от сравнения этих двух площадок. Но как же прекрасно в театре, как в нем живет другая творческая душа совершенно.
1: А что успели сделать вы, Александр, за последний год?
2: А я сделал все, чтобы ничего.
1: Чтобы тебе ничего или нам ничего?
2: Вообще, чтобы никому ничего. Чтобы все ничего.
1: Жадоба ты.
0: Седьмое место.
1: Underwood. Человек для любви.
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда. И зимняя пора, и зимняя пора, разок и навсегда. И белые снега, лишь капелька весны, все остальное пора.

0: На шестой ступени нашего хит-парада, благодаря вашему голосованию, оказалась песня «Прощай» групп The Hatters и Тритиа.
1: Группа Тритиа, кстати, часто устраивает встречи с поклонниками в формате meet and greet. И мы спросили у Вячеслава Мартюшова, есть ли какая-то история, связанная со слушателями, которая ему особенно запомнилась.
0: Спойлер, истории не будет, но от этого ответ артиста не стал менее трогательным.
2: На meet and greet нам ребята периодически рассказывают истории, но я бы, наверное, выделил скорее другой момент, что есть у нас люди, которых мы встречаем в разных городах на митингритах, то есть ребята ездят за нами в туре, на несколько городов приезжают подряд, и они собираются компаниями, едут, то есть они находят и друзей в этом во всем. Нам это безумно приятно, что для людей наша музыка вот не просто музыка, а еще и какой-то такой объединяющий момент, возможность найти друзей и близких по духу себе людей. Нам кажется, что это очень важно, и мы это очень ценим на самом деле.
3: Шестое место.
0: The Hatters Tritia.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. В Россию с официальным визитом 18 июля прибудет министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи. Она посетит Москву по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. В прошлый раз

0: Приднестровье мера введена точечно в некоторых районах. Тамбовской области режим будет запущен с 20 июля. Россия ввела запрет на грузовые перевозки для эстонских фур по территории России для всех видов товаров. Правительство внесло изменения в постановление от 2022 года. Документ вводит зеркальные меры против стран, которые приняли в отношении российских граждан или компаний ограничения в сфере автоперевозок грузов. Запрет не распространяется на несколько категорий товаров, включая ряд продуктов питания. Однако ранее Кабмин распространил ограничения на всю продукцию для грузоперевозок из Молдавии и Польши. Теперь полный запрет расширен и на Эстонию. Удаление российских приложений из магазина приложений Google Play доказывает важность технологического суверенитета страны. Об этом заявил герой России военный корреспондент Евгений Поддубный. Ранее корпорация Google убрала с площадки сервисы компании ВК, в том числе мессенджер Макс, соцсеть Одноклассники и платформу Дзен. Данная ситуация не отразится на гражданах, так как все заблокированные приложения есть в российских онлайн-магазинах для операционной системы Android. 16 связанных с искусственным интеллектом проектов планируется запустить в Московской области в этом году. Еще 67 инициатив уже реализовано. Об этом рассказал глава региона и председатель комиссии Госсовета по направлению экономика данных Андрей Воробьев в ходе Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. В Китай губернатор прибыл в составе российской делегации. В рамках визита он провел встречи с главой МИД КНР Ваном И, а также российским послом Игорем Марголовым. Воробьев сообщил, что Китай остается ключевым партнером региона. Доля Подмосковья в товарообороте двух стран составляет 8%. Развивается двустороннее сотрудничество в образовании, реализуются совместные промышленные проекты, включая производство роботов и расширение международного торгово-выставочного центра «Гринвуд» в Красногорске. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры, помимо «Телеграм». Теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас там, где тебе удобно. «Радио.НСН» — с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: пятой строчке чарта сегодня расположилась песня «Не знать» группы «Мураками».
1: Этим летом Диляра часто радует подписчиков видео с конных прогулок. Нам стало интересно, занималась ли артистка в детстве конным спортом или это увлечение появилось позже.
2: В детстве я конным спортом не занималась. Лошади появились в моей жизни уже во взрослом возрасте. И, наверное, именно поэтому я отношусь к ним не как к спорту, а как к возможности побыть рядом с очень мудрым существом. На лошади невозможно притворяться. Она сразу чувствует, как какой ты сегодня. И для меня это почти медитация. Возможность замедлиться, услышать себя и просто быть в моменте.
0: Среди нас двоих наездница Лукьянова. Она может оседлать лошадь. А я наездник тот еще. Вот. И она может скакать на лошадь. Ты можешь скакать на лошадь?
3: Я беру все, кроме галопа.
0: А от бандитов можешь ускакать, как Чапай?
3: Медленно. Я могу от них уйти. Уйти верхом.
0: Ну вот, пожалуйста, дайте ей лук, стрелы.
3: Но если взять лошадь повыше, то меня будет сложно достать.
0: Но на пони тебя нельзя сажать, потому что пони, они для детей. Максимум.
3: Это маленькая лошадка, да.
0: Если бы я был в следующей жизни животным, я бы, наверное, захотел быть пони шотландским.
3: Чтобы катать детей?
0: Нет, чтобы меня вообще никто не трогал. Одержал для красоты. А я только ел и гадил. Меня еще причесывали бы.
3: Его причесывают, а он ест и гадит.
0: Да.
3: Ничего не изменилось бы, Сашка.
0: Да.
4: Пятое место.
1: Мураками не знать.

0: знать.
1: Пятое место. Мураками не знать. Четвертое место сегодня досталось песне «Проклятие шута» группы «Нагар». Одной позиции не хватило до тройки лидеров, но никто не знает, как изменится ситуация на следующей неделе.
2: Поклонники команды не только слушают трек и голосуют за него, релиз вдохновляет многих на собственное творчество. Музыкант Андрей Сахаров, например, записал англоязычный кавер на трек, а группа «Нагард» версию оценила и поделилась у себя в соцсетях. И вот как она звучит.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Хватит начинать.

0: Клиника. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше. Наше радио.
5: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, к которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
6: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Чёртова дюжина.
8: Бронза чарта на этой неделе досталась группе «Люмен» с песней «Можно».
9: Музыканты посчитали все за нас и выяснили, что песня находится в нашем хит-параде уже 5 месяцев. Предыдущий рекордсмен команды трек «Тем, кто топчет землю» провел в чарте 21 неделю. И у песни «Можно» есть все шансы обновить этот рекорд.
8: Поклонники группы, конечно, молодцы. Активно голосуют за любимую песню, так что, думаю, все получится.
9: Тем более на этой неделе песня снова в тройке лидеров. Слушаем.
6: Третье место.
9: «Люмен. Можно».

0: Серебро на этой неделе досталось Диане Арбениной с песней «The Punisher».
1: Эту песню Диана Сергеевна посвятила своему сыну Артему. Артем, кстати, тоже музыкант, он играет на бас-гитаре и даже иногда выходит на большую сцену вместе с мамой.
0: И мы узнали у артистки, как сын увлекся музыкой и как у него появился первый профессиональный инструмент.
2: Что касается Темы, тут вообще история странная, потому что я была, ну, когда он мне сказал, мам, можно бас-гитару? Он маме рассказывал уже эту историю, я сказала, нет. Почему? Вот сразу почему? А я ему сразу говорю, потому что у нас игрушек не будет, музыкальных инструментов не будет. А я думала, что игрушка, бас-гитар. Он говорит, не, я хочу джаз-бас. Я думаю, джаз-бас, ты знаешь такие слова, чувак, интересно. Ну и, короче говоря, я до последнего упиралась, с рук он ее купил, из Питера ее прислали, принесли эту коробку, он ее открыл, достал и стал играть. И я так обалдела, я думаю, интересно. А я говорю, а ты где научился? Он говорит, ютубчики смотрел, там все. Теперь он переквалифицировался, он играет просто на гитаре, причем он выкладывает в сеть свои видосы, и там есть вообще чем, по сути, гордиться, потому что на сегодняшний день он играет очень неплохо.
1: Янка, у тебя же сын играет на гитаре.
3: Да, 4-й класс музыкальной школы.
1: Подожди, какой сын?
3: Младший.
1: А, младший.
3: Играет на гитаре, которую мы купили старшему сыну. Старший ее не оценил, но ее оценил младший.
1: Вот, поэтому выгодно иметь...
3: Не выбрасывайте инструменты.
1: Больше одного ребенка. Понимаете, выгода какая? Потому что купил, не понравилось, передаем дальше. Кому-нибудь да зайдет.
4: Второе место.
0: Диана Арбенина, The Punisher.
5: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок.

0: Вторую неделю подряд золото чарта удерживают электропартизаны и Михаил Башаков.
1: Песня «Самолетики» второй раз подряд взлетает на вершину чарта.
0: Мы поздравляем музыкантов и всех, кто голосовал за эту песню.
1: Ну и, конечно, не будем тянуть время и сразу послушаем лидера этой недели.
2: Первое место.
0: Электропартизаны Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Первое место. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.
1: На сегодня, друзья, это все. С вами были я, Александр Бон, и она прекрасная Яна Лукьянова. Прекрасная...
2: Боже, я сейчас просто упаду в обморок.
1: Прекрасная...
2: Молчи.
1: Хорошо.
2: Остановись на прекрасной. Прекрасная. Дюжина подошла к концу, друзья. Это минус, но впереди выходные, это плюс.
1: Это отсылка к чему?
2: Это отсылка к мультику. Помнишь, был такой мультик?
1: Я помню, я про это и говорю. Отправляемся отдыхать. Чего, дорогие друзья, и вам желаем. Хороших выходных. Любим вас.
2: Присильно. Не скучай.

0: наша реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
0: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Амода и Джейку. Выбирай вас авто Самара. Приезжай на Алматинскую 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская 87.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
2: И даже в четверг.
3: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операции. Травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
7: Знаете ли вы? Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .о.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.
11: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
2: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
1: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Япония вернет молодежные обмены с Россией. Как сообщают местные СМИ, японский МИД планирует в августе направить сюда десятки студентов на несколько недель. Участники программы смогут пообщаться с местной молодежью и посетить культурные учреждения. Возобновить стажировки ведомство планирует, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях и приверженность Токио антироссийским санкциям. Программа поездок японских студентов в Россию была заморожена в 2022 году. 80 человек стали жертвами массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. Пятеро находятся в больнице. В региональном следственном управлении в качестве предварительной причины заболевания назвали возбудитель сальмонеллеза в продуктах питания. По факту отравления проводится проверка, назначена лабораторная экспертиза. Деятельность гостиничного комплекса, где произошел инцидент, приостановлена. Россия открыта к сотрудничеству в сфере технологий искусственного интеллекта на основе суверенного равенства. Об этом заявил замруководитель администрации президента Максим Орешкин, выступая на совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае. Он подчеркнул, что ни одна страна не способна в одиночку определять будущее данной сферы. Он отметил, что технология имеет слишком большое значение и не может становиться чьей-либо монополией. Право на новый налоговый вычет получат россияне с 1 сентября. В Госдуме сообщили, что граждане смогут вернуть часть средств за договор страхования жизни. Меры распространяются на полисы, оформленные с начала 2025 года. Возврат рассчитывается, исходя из ставки НДФЛ. При базовой 13% он может составлять до 52 тысяч рублей в год. На верхних ступенях прогрессивной шкалы показатель может достигать 88 тысяч. Право на вычет сохраняется для каждого россиянина не более чем по трем действующим договорам одновременно. Лимит исключает искусственное дробление полисов для получения выгоды. Центральная часть России остается за юго-восточным крылом скандинавского антициклона. Благодаря этому в ближайшие дни сохранится солнечная сухая погода. Только ко вторнику подойдет атмосферный фронт, поэтому будут кратковременные дожди без похолодания. Об этом Национальной службе новостей рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В воскресенье на фоне повышенного атмосферного давления, потепления и снова бирюзовое небо без единого облака, в сумерках уже будет не ниже 13-16, а в разгар дня солнце припечет до плюс 26-29 градусов. То есть это будет прямо дыхание самого лета. В начале недели достаточно теплое, от 24 до 27 градусов. И солнца будет много, и чередованием таких скоротечных дождей.
1: Тишковец добавил, что экстремального усиления ветра и тем более ураганов не прогнозируется. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас там, где тебе удобно. radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: Наша реклама.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: наша реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.com.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

представляет «Большой уикенд». В субботу и воскресенье больше песен, больше хитов, больше новинок, чтобы меньше отвлекаться на разговоры. Только музыка, без лишних слов. «Уикенд» на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки. Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова, Зарагул, Баваровна, Таджикистан, Тайбеков, Ирзбек Урмангулович, Кыргызстан, Реймов, Палат, Джума, Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм, пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартии той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Центр избирком заверил списки всех 11 политических сил, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму, говорится в постановлении комиссии. Этап завершился подтверждением документов партии «Зеленых». Ранее комиссия заверила федеральные списки и списки по одномандатным округам «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России». Также заверения прошли «Новые люди», «Яблоко», «Российская партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Родина» и «Партия прямой демократии». Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Восстановить 5-летний гарантийный срок для объектов долевого строительства предложили в Госдуме. Соответствующий законопроект был направлен на отзыв в Кабмин. Документ предполагает не только увеличение данного срока с 3 до 5 лет, но и установление аналогичных гарантий на технологическое и инженерное оборудование. Кроме того, проект предусматривает начало отсчета гарантийного срока не с момента подписания первого передаточного акта, а с момента передачи объекта в эксплуатацию уполномоченной организации. 313 выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщил Рособорнадзор. Для 250 человек это стал первый идеальный результат. Еще 61 абитуриент уже имел такой показатель по другим предметам. Как отметила в беседе с Национальной службой новостей психолог Екатерина Каталина, для родителей важно выяснить мотивацию ребенка, который хочет пересдать ЕГЭ на более высокий балл. В одних случаях это показатель амбиции, желания поступить в выбранный вуз, а в других может быть признаком тревоги, проблем с самооценкой и страхов. Удаление российских приложений из магазина приложений Google Play доказывает важность технологического суверенитета страны. Об этом заявил герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. Ранее корпорация Google убрала с площадки сервисы компании ВК, в том числе мессенджер Макс, соцсеть Одноклассники и платформу Дзен. Данная ситуация не отразится на гражданах, так как все заблокированные приложения есть в российских онлайн-магазинах для операционной системы Android. Кристофер Нолан планирует взять творческую паузу. В интервью режиссер сообщил, что работа над фильмом «Одиссея» оказалась одной из самых сложных в его карьере. К следующему проекту он планирует приступить не раньше, чем через 3 года. Для зрителей новая работа постановщика в любом случае будет долгожданной, так как он своими картинами буквально меняет кинематограф, заявил Национальной службе новостей кинокритик Роман Григорьев.
2: Нолана любит, он производит что-то действительно меняющее даже индустрию технически, потому что под него меняются камеры IMAX, под него технологии переделывают. Такого масштаба просто режиссеров очень мало. Коппола, Нолан, может быть, еще 2-3 человека на свете.
1: Премьера «Одиссея» состоялась 17 июля. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
7: Знаете ли вы, величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Радио.

0: Наша реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

спать не могут. Они пьют уже с утра, ну а мне уже пора. В дорогу туда, где нейтральной

0: Наша реклама.
1: Амода и Джейку. Выбирай вас авто Самара. Приезжай на Алматинскую 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская 87.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, вздохнем минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заид Аль-Нахаяном. Министры обсудили ситуацию в Персидском заливе в контексте усиления напряженности между США и Ираном. Стороны подчеркнули важность прекращения боевых действий в регионе и скорейшего возобновления переговоров, а также указали на необходимость обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Минувшей ночью США и Иран в очередной раз обменялись ударами. Впоследствии Тегеран заявил, что приостанавливает выполнение пунктов меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном, так как Штаты продолжают нарушать условия договора. Семьи сотрудников Wildberries, погибших в результате атаки ВСУ на логистические комплексы в Подмосковье и Тамбовской области, получат по 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии по 1 миллиону. Об этом заявила глава маркетплейса Татьяна Ким. Она также сообщила, что компания прорабатывает меры финансовой поддержки продавцам, которые понесли убытки из-за атаки. Беспилотники ударили по складам в городах Котовск и Электросталь минувшей ночью. В Тамбовской области в результате инцидента погибли 7 человек, 25 получили ранения. В Электростале от травм скончался мужчина. Еще 37 человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. Комплекс мер по борьбе с ожирением разработают российские власти. План мероприятий будет направлен как на взрослых, так и на детей. Координацией работы займутся Минздрав, Росстат, Роспотребнадзор и другие заинтересованные ведомства. Также к разработке и реализации мер подключат региональные власти. Кроме того, правительство поручило развивать системы мониторинга состояния здоровья граждан в аспекте избыточной массы тела и ожирения. Отчет о первых результатах работы Кабмин ждет в 2027 году. Удаление российских приложений из магазина приложений Google Play доказывает важность технологического суверенитета страны. Об этом заявил герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. Ранее корпорация Google убрала с площадки сервисы компании ВК, в том числе Messenger Max, соцсеть Одноклассники и платформу Zen. Данная ситуация не отразится на гражданах, так как все заблокированные приложения есть в российских онлайн-магазинах для операционной системы Android. За рекордные 4 миллиона 880 тысяч долларов была продана на аукционе Сотбис футболка Пеле. Это самая высокая цена, за которую когда-либо продавали коллекционные вещи бразильского футболиста. В торгах участвовали более 5 человек, участники сделали 10 ставок. Пеле играл в этой футболке в финале чемпионата мира 1958 года. В этом матче он оформил дубль, а сборная Бразилии одолела хозяев турнира – команду Швеция. На тот момент Пеле было всего 17 лет. Но он до сих пор остается самым молодым футболистом, забивавшим в финале чемпионата мира. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Занозой

0: Наша реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: сниму на суточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Звездочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет, черной лестнице ступени.

словно с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Наше радио.
1: Вот с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земле не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы?
10: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фанатека на нашем радио.
1: Привет! Фанатека в эфире. Лето, жара, бензин, цены не выдерживают нервы у простых людей, ну и у музыкантов тоже. Группа «Звери» прекратила пока концертную деятельность, взяла перерыв на год, а группа «Знаки» на 20-м году прекратила существование совсем. Но тут не так страшно, потому что... Это же родной проект Лёши Юзленко, любимый и вполне достойный знакозаменитель. Мне кажется, часть песен вполне можно перенести. Другие музыкальные новости, а также свежие и не очень новинки – ближайший час в нашей программе. Андрей Куренков, «Наше радио», «Сифон».
0: Слушайте «Фанатеку» и вы узнаете.
2: Можно ли принять 100 грамм за 200? Есть ли шут «Гороховый суп» и куда кидают понты?
0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Когда-то на заре «Фанатеки» я хотел собрать всех маргинальных исполнителей рубежа СССР-РФ, мастеров обсценно-веселой музыки. «Сектор Газа», «ХЗ», «Красная плесень», «Волосатое стекло». Оставался ровно один проект. И вот он. Найк Борзов отмечает в 26-м году 40-летие своего проекта «Инфекция», основанного в 14-летнем возрасте. И по этому поводу выпускает новый и, скорее всего, последний альбом группы «Кебаб». В него войдут 10 песен, включая две засвеченные, бас-гитара из самого первого альбома 86-го года, но в новой аранжировке, и «Я люблю буги-вуги», известная по концерту 2000 года. Кстати, также в честь юбилейной даты на виниле обещают все прошлые альбомы «Инфекции». Будут на «Кебабе» два трека, написанные в 90-е, но так и не изданные: «День рождения» и «Ангедония». Остальные песни абсолютно новые. Все инструментальные партии Найк сыграл сам, но 23 августа в Москве пройдет единственная презентация пластинки, и под нее собран концертный состав «Инфекции». До этой же даты Найк обещает выкладывать в специальном канале в одном мессенджере каждую неделю по одному треку. И сегодня у нас первая премьера. Начинаем распространение «Инфекции». Не лучшая, а просто первая. Аперитивчик. Нулевой.

0: О, я себя помню очень рано. Я даже помню ощущение в утробе матери, как я трогал изнутри вот этот красный свет, как я трогал, отзывался на трогание живота с внешней стороны и так далее. То есть у меня ощущения очень хорошо помню. То есть у меня вот такие вещи. Частенько даже, я думаю, из прошлых жизней какие-то прилетают фидбэки.
1: Найк Борзов.
2: Наше радио. Сделано в России.
3: Инфекция. Молодость.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Еще одно 40-летие отметим сейчас в «Фонотеке». Бог его знает, кто и по каким причинам когда-то давно решил, что «Пелагея» — формат нашего радио. Но теперь нам тянуть эту лямку. Поехали. Группа «Пелагея» представляет мини-альбом «Мои песни», вышедший в день рождения певицы 14 июля. Это 6 песен, каждая из которых пронизана русским культурным ДНК. Не дадут соврать группа «Любе», Александр Розенбаум и многие другие исполнители. 16 лет молчала «Пелагея», шутка ли? Но последний релиз певицы, альбом «Тропы», датируется 2010 годом. После этого было несколько синглов, дуэт с Бастой, кавер-версия «Калиного моста» и много-много лет тишины, за которой артистка, внимание, вышла замуж, развелась, еще раз вышла замуж, родила, еще раз развелась, хотела записать альбом романсов «Вишневый сад», но не записала, стала членом жюри в КВН, стала постоянным членом жюри шоу «Голос» и его разновидностей, получила звание «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия», получила звание «Заслуженная артистка Российской Федерации» и, наконец, главное, озвучила «Божью коровку» в мультфильме «Махни крылом». Это ли не рок-н-ролл? И где-то тут на финише уже явно маячит минимум депутат, а то и министр. Такая насыщенная жизнь. Но к юбилею очередь дошла и до новых песен. Ну, хотя как новых? Большинству поклонников они хорошо известны. Цитата. «Десятилетиями ни один мой концерт не обходится без них. Эти песни про каждого из нас. Времена меняются, а мы, так же, как и наши предки, любим, страшимся, надеемся, боремся». И мне очень хочется подарить вам возможность слушать эти песни не только на концерте. Пусть они будут с вами всегда, в любой ситуации, когда нужна опора.

Пелагея же сейчас снимается в кино. Музыкальная комедия под руководством Лины Арифуллиной «Привет, фабрика звезд. Зубастая няня». Роль Пелагеи – Казетта. Одинокая мама семерых козлят. Пошли музыканты косяками в кино. Рэпер Хаски, напомню, сыграет Михаила Юрьевича Лермонтова в новом фильме Павла Лунгина. Такой вот рэп-автозак-блюз. Пелагея, не для тебя.

0: Фанатека на нашем радио.
1: Подошел к концу проект телеканала РЕН-ТВ «Соль. Легенда». Все гитары и звания розданы, попсовый рынок прощупан, выводы какие? Но мне показалось, что слабо. Не проект, результат. Можно лучше и нужно лучше. Если будет второй сезон, то есть что подправить в консерватории. Завершается «Соль» выступлением. Я бы назвал это гала-выступлением, потому что тут будет рок против рока, если грубо. Wild Ways против Jan Air. Два хорошо знакомых нам коллектива поборются за звание легенды. Сыграют несколько каверов и, что самое смешное, рок-версии двух своих хитов. Постоянных членов жюри Самойлова, Дробыша, СТ на этот раз разбавит самый немузыкальный человек всего проекта Сергей Бурунов. Кстати, Вадиму Самойлову мой персональный респект. Единственный из членов жюри, кто перед каждым мотором, съемкой, а их было по три в день, сидел в машине и слушал около часа каждого участвующего исполнителя. Был подготовлен как никто другой.
2: Когда я услышал рок-музыку, я понял, что это будет стиль и суть моего самовыражения.
3: Это в первую очередь энергия, конечно. Очень честная, настоящая музыка.
4: Начало-начал. Это же вот гитара, первый аккорд, ударная установка. Все, с этого все пошло.
5: Рок-музыка – это самая главная и важная музыка в моей жизни.
6: Это какой-то музыкальный абьюз.
7: Два раза у меня глаза были на мокром месте.
8: Шумно не всегда хорошо.
5: Мне не нравится ни одна их песня. При этом понимаю, почему они популярны. Ну, так бывает.
9: Верните мой 2007.
10: Пожалуйста, не надо, сейчас уйдешь отсюда. Ну, давай, по делу.
11: Никакая публика не ждет новые песни. Я тебе скажу по секрету.
1: Это Антон исключительно про концерты, конечно. При абсолютно понятном жанре обеих групп в самом шоу хотелось бы, чтобы они возвели все в абсолют и все равно прыгнули выше головы. Абсурд, гроулинг, что-то еще, чего, конечно же, от обоих проектов ждешь. Но почему-то не вышло. Абсурдность закончилась просто в забавных выборах попсовых треков.

0: Это были единственные проявления попсы в выпуске, хотя и из жанра рок парни вытащили тоже, мягко говоря, не самые тяжелые вещи. Подробности на канале РЕН-ТВ в пятницу в 22:30 и все шоу в архиве на сайте телеканала. Спасибо всем причастным за эти 2,5 месяца, было любопытно.
1: Эпиграф.
0: Антон Лисов.
2: Для меня рок начался с пластинки папиной, виниловой, которую я вытащил. Там оказался Doors. Я поставил этот Riders on the Storm, и вот этот вот дождь у меня в ушах, и там Riders on the Storm. У меня прямо сейчас до сих пор мурашки. В общем, меня это все затянуло безвозвратно. Больше меня не ждите оттуда.
0: Анатолий Борисов.
3: Для меня рок-н-ролл — это то, что помогает тебе внутри оставаться молодым и протянуть это сквозь всю жизнь. Я очень хорошо знаком с группой Джин Эйр, особенно с их ранним материалом. Мой любимый альбом, по-моему, он назывался «Пьер Лашес». Мне кажется, группы, которые выстрелили в 2006-2007 году, они до сих пор продолжают уже спустя больше 10 лет иметь большой вес. Это круто. Но победит, к сожалению, группа Wild Ways. К сожалению, для группы Джин Эйр. Хотя я их очень сильно люблю.
4: Наше радио сделано в России.
0: Wild Ways. Батарейка.

0: Е-95.
1: Вы знаете, это
2: наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
3: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Подходит к концу главное событие этого лета, в отсутствии фестиваля «Нашествия», конечно же, чемпионат мира по футболу. Остались финальные матчи. Кто же победит, Испания или Аргентина, узнаем в ближайшее воскресенье. А пока группа «Диктофон» выпустила новый мини-альбом «Летние каникулы». 4 песни о любви с разным настроением и звучанием. Эротичный фокстрот «Гол», меланхоличный «Я люблю тебя» и «Суши-бар» и композицию «Далеко». 4 истории и 4 состояния, из которых «Диктофон» собирает собственный саундтрек этого лета.

0: Это первая часть большого релизного цикла «Каникулы». И следует ожидать осенние, зимние и весенние мини-каникулы от диктофона тоже. Отличная идея, потому что несложно же разбросать музыкальные жанры по погоде, по сезонам. Вряд ли же бывает зимние регги. А постпанк сложно представить вне осени. Как разберется с этим Антон Макаров, узнаем в течение ближайшего года. А пока завершению очень странного и местами позорного чемпионата мира по футболу 2026 посвящается.
1: Здравствуйте, слушатели нашего радио. С вами Антон Макаров из группы «Диктофон». Песня «Гол» была сочинена достаточно недавно. Она, к сожалению, никак не связана с тем, что происходит чемпионат мира по футболу, хотя все сопереживания и эмоции от такого большого масштабного события в футбольном мире понятны. Но эта песня скорее о любви, и она претерпела много изменений, много редакций, много дублей, много версий, но тем не менее появилась вот в такой вот необычной, возможно, для нас даже облегченной рок-н-ролльной версии с контрабасом, с гитарами, с барабанами.
0: А ты сам за кого-то болеешь на чемпионате мира?
1: Чемпионат мира, к сожалению, я не смотрю, и нет какой-то команды, за которой я болею, не очень разбираюсь в актуальных современных футболистах. Но если бы у города Жуковский была бы своя футбольная команда на федеральном или мировом уровне, то, наверное, из-за места своего рождения я бы болел бы исключительно за нее.
0: «Диктофон»

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Дуэт недели представляют сегодня проекты «Видеокассета твоих родителей» и «Палк». В просторечии «Палка». Карьера этой московской группы началась с каверов на «Хаски» и «Оксимирона», признанного иноагентом на территории Российской Федерации, а на орбиту собственного творчества группа была запущена большим другом Сереги Чупе и также иноагента на территории Российской Федерации Моргенштерном. О как! Таисия Пальцева победила в его конкурсе «Пальма Гоу Фит» с песней «Про море, вот мы и подобрались к Кусто». Именно так называется этот новый дуэт, но «Палк» тут в гостях, а авторы трека — это группа «Видеокассета твоих родителей», и каждый раз я вздрагиваю при их названии — Артем Юдин.
2: Вообще, несмотря на то, что композиция вышла совсем недавно с группы «Палк», мы дружим аж с 23-го года, тогда впервые пересеклись на фестивале «Дикая мята». После этого часто выступали на одной сцене, виделись в различных городах и постоянно обсуждали идею совместной композиции. И казалось, что мы ее уже никогда не запишем, но, к счастью, это удалось. Особых смыслов и подтекстов мы вам объяснять не будем в этой композиции, поскольку каждый увидит в ней то, что захочет.
1: Я тут подумал и решил представить новинку тоже дуэтом. Сразу поймете, почему. И пригласил для этого свою коллегу из времен молодости и Пелагеи, и Найка. Человека, который был моим самым любимым слушателем программы «Летопись», потому что делала она это в эфире, начиная работать сразу после программы. Морепродукта, который взял для этой летописи множество интервью. Партнера, с которым мы работали в эфире вместе, но уже на другой радиостанции. И просто хорошего и настоящего друга. Я могу тут говорить еще час. Но, боюсь, заплачу. Аня Куксо.
3: Всем привет! Меня зовут диджей Кусто, человек и морепродукт. И если вы меня знаете, поздравляю. Это значит, вы слушаете наше радио уже четверть века. О, боже! Андрей Куренков попросил меня подняться со дна с очень важной миссией. Надо объявить следующий трек в исполнении группы «Видеокассета твоих родителей». Тут есть один нюанс. Группа из города Саранск. Оттуда же, откуда и моя мама. Так что мы фактически земляки, поэтому мне очень приятно объявить трек, тем более, что он называется «Кусто». Вот как все совпало. Итак, премьера в эфире нашего радио. Слушайте прекрасную летнюю музыку в программе «Фонотека». Андрей, спасибо тебе. Всем пока.
1: Спасибо тебе, Аня. Замечательное совпадение с родителями. Я просто офигел от этого, это получилось случайно. Наверняка есть что-то и про видеокассету, но не будем уже об этом. Не сейчас, за кадром. Видеокассета твоих родителей и «Палк».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Глеб «Три дня дождя» дропнул на неделе новый трек и потом выступил на концерте в Екатеринбурге и перенес вектор хейта и внимания в совершенно другую плоскость. И что же нам теперь с этим делать? Концерт почти сразу пошел не в ту сторону. Артист мазал мимо текста, мимо нот, едва держался на ногах, как сообщает сайт Intermedia. Все точно так же, как и ровно 3 года назад на концерте в том же Екатеринбурге. Город криптонит какой-то для Глеба. Для всех Глебов. Но вернемся к концерту. Дело попытались поправить фонограммой, но Глеб не повелся на эту поддержку и перевел выступление в плоскость политического стендапа с чрезвычайно запутанными телегами. Микрофон ему тогда совсем отключили, после чего он отправился просто в толпу зрителей поговорить по душам. Закончилось все принудительной эвакуацией, но продолжилось позже в соцсетях. И там уже пошел совсем фантастический боевик «Враг государства». Преследование, побег в Колумбию, обвинения в трусости, приветы пацанам и так далее.
2: Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать.
1: Параллельная новость. Екатеринбургский цирк, закрытый на реконструкцию еще в январе 2023 года, не откроется в обещанные сроки. Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков признал, что строительство идет медленнее, чем ожидалось. Ориентируемся на следующий год. Какие символичные даты? 23 и 26. К середине недели вроде все рассосалось по Глебу. Подставили, напоили, лечим. Что там по другим датам концертов, пока не знаю. Но это точно самый обидный кейс из современной музыкальной молодежи. Когда талантливый человек так ужасно себя убивает. Держись, парень.
3: Эпиграф. С друзьями всегда прикол. Все общение протекает в форме иронии, постиронии. Иногда даже постмета-иронии. Есть такая какая-то фишка у меня. Я в детстве посмотрел Comedy Club, что-то лет в 9, в 10. И я смеялся. И мама рядом сидела. Я, короче, к ней подошел. Мама, я не могу остановиться. И давай ныть, короче. И такое у меня всегда потом началось. Ну, типа, когда совсем рассмешусь, всегда начинаю плакать.
1: Глеб Викторов.
0: Наше радио. Сделано в России.
1: «Три дня дождя». Повод.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: История из внутренней кухни программы «Фонотека». Хор – это слово месяца внутри нашей редакции. Сперва группа «Приличные люди» рассказала историю про то, как в детстве пела в хоре. Ее подхватил я и рассказал свою историю. Потом была новинка от Миши Хорева, и Миша Хорев прислал нам историю про хор. Но вы ее не услышали, так как Миша прислал ее после эфира. Поздно, в другой раз, Миша. Пелагея чуть выше была тоже с хором, а у группы «Обними кита» есть чудесная история. Они любят какую-нибудь песню, а то и не одну, на каждом своем концерте петь хором с залом. Но обязательным ритуалом является дать хору название. Не хор имени Рыбаковой, а что-то смешное. Например, антитуристический хор имени Мудакова, мэрский хор, Достоевский сидел, комары и мошки, нет проблем на станции Космическая, без трусов. Название этого хора в соцсетях Женя развернулось в познавательную летопись концертного креатива целого ряда артистов. Спасибо, ознакомился. По-моему, судя по вот этому списку, принимается любое первое название, вылетевшее из зала. Тут, конечно, далеко до квизового креатива. Название команды для квиза – это отдельный упражненческий жанр для начинающих юмористов. Квизда, из-за лупы, я и бал принцесс, книжные попки, милфы Древней Греции и так далее. Думаю, вы встречали эти мемы. Давайте попробуем накидать ребятам. Возьмем условия: хор, киты, Женя Рыбакова. Хорки, шутки у нас рыбацкие, китовый гнус, внеглиженя, обнимани, объедим кита, обними кита Ричардса, ну и так далее. Детский сад я тут какой-то устроил, простите, Евгения и уважаемые слушатели. Новая песня группы «Обними кита» называется «Никто не взрослый». А, ну это вот как раз. Я ее потерял в июне, но вспомнил сейчас как продолжение дискуссии, начатой в самом начале Найком Борзовым. Кстати, много лет назад, когда я упражнялся в рекламе и только появились лайки в разных соцсетях, я предлагал одной спортивной фирме концепцию «I Nike It» с графическим решением через галочку «Nike» рядом с сердечком «Like». Не покатило, потому что в мире фирма Nike, а «I Nike It» уже не так звучит. Все равно считаю, что они не правы. «Обними кита», «Никто не взрослый».
2: Когда

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Так, быстро успеваем пробросить еще один трек. А вы знаете, что в 2027 году всем артистам, у которых не будет в репертуаре песни с названием «Город», запретят концертную деятельность. Личное распоряжение Дональда.

так далее. Я думаю, что одно из самых популярных названий для песни или темы для песни. Больше только «Любовь», чуть меньше «Небо». Короче, артист Иво, она же Ольга Ракипова, на этой неделе встает в этот географический ряд. Все на сегодня. Вы слушали программу «Мир и молодежь». Наш адрес – Москва, улица Академика Королева, 12, или Шаболовка, 37. Пишите нам, а лучше рисуйте. Спасибо Сереже Рефлекс Марченкову и Наташе Ватро Табачковой за помощь и поддержку. Меня зовут Андрей Куренков. Хорошей музыки должно быть много. До встречи через неделю. Пока. Иво. Город.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Так бьется сердце.

связанные одной.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
1: Ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я совершаю телефон.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.